фанаток, помнишь, полные залы. Вокруг одно предательство и валом врагов, что разжигают пламя лжи, как опахалом. Пойду и за душу горя бокалом. Есть то, что не купить ни за респект и

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ 9217-07-33.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес. Перевозит любые грузы по французскому Среднеземноморью и делает свою работу быстро и качественно. Недостатков в клиентах нет. Ведь он всегда неукоснительно соблюдает три правила. Не меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда не заглядывает в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента по имени Уолл-стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. Впервые за все время Мартин нарушает правила, заглядывает внутрь пакета и обнаруживает там красивую женщину, которая оказывается дочерью видного китайского мафиози. Саундтрек к фильму «Перевозчик».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Угадай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, которая взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 80 км в час. После того, как автобус выезжает на шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается в скоростную бомбу с заложниками, не имея возможности остановиться. Сотрудник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказавшейся за рулем автобуса, ищет способ спасти жизнь людей. Саундтрек к фильму «Скорость».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайской госавтоинспекции Александр Цветков обратился к водителям, родителям и пешеходам. Поводом стала тревожная статистика детского травматизма и начало активного летнего сезона. В своем обращении полковник Цветков потребовал от родителей ежедневного контроля за детьми. Особый акцент на недопустимости игр у проезжей части и обязательном использовании световозвращателей. Взрослых призвали исключить доступ подростков к ключам от машин и мототехники. К водителям обращение жесткое. Строгое соблюдение скорости у школ и пешеходных переходов, полный отказ от телефона за рулем и обязательное использование детских кресел. Главный призыв – личный пример взрослых, ведь дети копируют поведение старших. В адрес дорожной службы прозвучали искренние слова благодарности от жителей деревни Ямница Валдайского округа, которые поблагодарили коллектив ДСК «Валдай» за оперативное решение проблемы, доставлявшей им серьезные неудобства долгое время. Речь идет о ремонте дорожного полотна, который был выполнен в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Люди отметили, что специалисты предприятия, известного своим ответственным подходом к содержанию региональных трасс, отреагировали на обращение граждан практически мгновенно. По словам местных жителей, новая дорога – это безопасность и комфорт для всех. В своем отзыве они подчеркнули, что рабочие трудились, несмотря на погодные условия, проявив настоящий профессионализм. Валдайский районный суд вынес принципиальное решение по иску прокуратуры к собственнику помещения и компании «Дикси Юг». Арендаторов и владельцев магазина «Дикси» на улице Гоголя 14А обязали в срок до 1 ноября обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан. Поводом для иска в суд стало обращение человека, имеющего ограничения по здоровью, а также заключение экспертного центра Всероссийского общества инвалидов. Проверка выявила множество нарушений – от отсутствия тактильной таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала до критических недочетов в конструкции пандуса, поручней и входных дверей. Кроме того, на прилегающей территории не было оборудовано специализированное парковочное место для людей с инвалидностью. Прокурор уже вносил представление об устранении этих нарушений, однако фактически требования федерального законодательства так и не были выполнены. Суд изучил все доказательства и встал на сторону истцов. Ответчиков обязали привести объект в соответствие с нормами доступности. Стоит отметить, что решение уже было обжаловано, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе. Теперь у собственников есть время до начала ноября, чтобы сделать магазин действительно доступным для всех категорий граждан. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Среда, 15 июля. Вот это да, время летит. Ладно, мы не будем об этом говорить. Просто
4: да,
3: время
4: будем,
3: идет своим чередом.
4: Расстраивает.
3: Сегодня 15 июля. Сегодня отличный день, чтобы проснуться, улыбнуться, начать этот день с хорошим настроением вместе с шоу «Активация». Здесь мы, Сергей Грышков, Маша Малинина. Проводим лето вместе с вами, даже если вам сегодня не на работу. Пожалейте тех, кому
4: это?
3: На работу.
4: А что это кому-то не на работу? Это что такое?
3: Ну вот как, допустим, вот у меня сегодня, подожди, нет, не сегодняшнего дня, у меня в пятницу вот воспитательница у ребенка уходит в отпуск на полтора месяца, ну у них такой отпуск у воспиток, как мы говорим, и вот как, вот все теперь, вот теперь у нас будут вот по садику, то в этой группе, то в этой группе, а она в отпуске будет, представляешь, полтора месяца. Мне кажется, воспитатели, которые ходят в отпуск, они вот просто, знаешь, у них такой стоит, как вот есть отпугиватель, допустим, животных, да, какой-то ультразвуковой, у них такой же вот радар на детей. Из своей, то есть, когда вот она идет просто по улице, воспитатель, в свой в отпуск, и какой-нибудь ребенок к ней бежит, знаешь, он как бы добегает там расстояние метров 5 и не может дальше, в стену врезается.
4: Ну, не стену нужна же ей какая-то защита, в конце концов.
3: Не подходите ко мне. В общем, ребята, всех воспитательниц, всех педагогов, как начального образования, или как правильно
4: сказать? В общем, всех... Это называется дошкольное образование.
3: Дошкольное. Всех педагогов мы поздравляем. У вас отпуска, кайфуйте, наслаждайтесь, берите от жизни все. Детки подождут. Родители пострадают, деток. Подождите. В общем, всем хорошего настроения, классной среды. Сегодня будем путешествовать, сегодня будем много узнавать. Ура! И самое главное, радоваться лету вместе. Поехали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 15 июля 1975 года с космодрома Байконур в Советской Республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Уэнсом Брендом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через 3 часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись. Значительная часть миссии была посвящена символическим действиям. Космонавты и астронавты обменивались флажками, сувенирами, табличками. Приветствия советского лидера Леонида Брежнева и американского президента Джеральда Форда транслировались на состыкованные корабли и по всему миру.
2: 15 июля 1783 года по реке Соне близ Леона проплыл первый в истории пароход. Судно водоизмещением 182 тонны тащила одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Поступательно-возвратное движение ее поршня посредством оригинального реечного механизма преобразовывалось во вращение двух бортовых гребных колес. Судно восторженно приветствовала толпа зевак. Он бодро двинулся против течения, однако через 365 метров был вынужден причалить к берегу. Паровая машина по существу расколошматила судно. От продолжения своей работы пионеру пароходостроения пришлось отказаться, поскольку ему не удалось найти спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве. На первых порах к пароходам относились скептически. Людям не нравилось, что они очень сильно дымят. Не верилось также, что пароходы смогут из рек и небольших озер выйти в моря и океаны. Старые морские волки приняли паровую машину всерьез лишь тогда, когда она успешно выдержала переход через Атлантический океан. Но и то не с первого раза. Пароход «Саванна», например, в 1818 году отправился из Нью-Йорка в Ливерпуль и проделал 27,5 миль за суточный рейс.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить, немножечко подурачиться, повеселиться, узнать какие-нибудь странные интересные новости, которые потом можно на работе, знаете ли, коллегам рассказать.
2: Да, у меня сегодня новость про хулигана.
1: Ух ты.
2: Про хулигана Нила. Это морской слон. Морской слон Нил. Он хулиган. Он живет в Тасмании. 5 лет, короче. 5 лет назад он появился в Южной Тасмании. Зовут его Нил, у него есть имя, и он...
1: Хулиган.
2: Хулиган. Он ломает заборы, перекрывает дороги, повреждает автомобили. И несмотря на такие шалости, его обожают. То есть, как про него пишут, что это сенатор Тасмании, пишет сенатор. Он говорит, это единственный парень у нас тут в Тасмании, который может остановить движение, игнорировать всех и при этом оставаться всеобщим любимцем. У него есть фан-клуб, огромное количество подписчиков. В общем, в чем фишка? Он просто вот может идти по улице и прилечь на дороге, поспать. Может идти, подойти к какой-нибудь машине, которая понравилась ему. Вот просто ее обнять, вот так, знаешь, так вот, просто вот бочком к ней так вот прикоснуться, так вот, и спать. И все, не трогай его. Он весит много, он весит тонну, Нил. Значит, и как говорят эксперты, необычное поведение животного не связано с агрессией. Специалисты говорят, что Нил просто играет и отрабатывает навыки борьбы. Когда молодые морские слоны встречаются друг с другом, они устраивают шуточные поединки и готовятся к взрослой жизни. Но Нил-то один, нет ему пары. Вот он 5 лет и ломает машины. И спит на дороге. Ну, хорош. Он такой классный. Он классный. Что-то ползает там, что-то веселится. Вот ему...
1: А ему разве не нужна вода?
2: Так, ну, он сходит, воды попьет, поспит, полежит, поорет и дальше в воду. Вот.
1: Ну, собственно... как-то, мне кажется, надо заняться его социализацией. Ему нужны друзья, ему нужны подруги.
2: Ну, да.
1: Чтобы как-то весело время проводить. Это, знаешь, если ребенка не занять ничем, тебе вот как отцу, которого воспитательница ребенка в отпуск ушла, да, нужно ребенка чем-то занять, иначе он спалит дом и не даст тебе вообще ни секунды спокойно посидеть там, тем более поработать.
2: Нужен второй ребенок. Нужен второй морской слон.
1: Не-не-не, остановись. С морскими слонами это работает, а второго ребенка заводить не рекомендую.
2: Да, ничего себе. Сейчас тут половина наших слушателей.
1: Нет, в смысле, нет, я рекомендую, но не для того, чтобы утихомирить первого.
2: Правильно. Вот теперь точно понятно. В общем, ребята, любите домашних и недомашних животных, любите детей, и если вдруг скучно ребенку, ну, придумайте что-нибудь, чтобы было не скучно. А мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро. 15 июля, год 2026. Всех поздравляем с этим днем, особенно тех, у кого в паспорте в дате рождения написано 15.07. Вы сегодня родились, вы молодцы, вы красавчики. С днем рождения. Давайте узнаем, кто вместе с вами тоже сегодня осмелился родиться. Кстати, сегодня день гинеколога, на всякий случай, всероссийский. Поздравляю всех причастных, так сказать. Ну а пока я это говорил, мы нашли, кого сегодня можно поздравить, кто 15 июля родился. Внимание, Маша, с твоих начинаю.
1: В 1867 году в этот день родился человек по имени Жан-Батист Шарко. Он к душу Шарко не имеет никакого отношения.
0: Я подумал.
1: Это французский полярный исследователь, который, к сожалению, безуспешно пытался достичь Южного полюса. Вообще, недавно, кстати, смотрела фильм документальный про вот этих людей, которые пытались достичь Южного и Северного полюса.
0: Ага.
1: Это так физически тяжело, невозможно.
0: Да, это вообще
1: там
0: нереально.
1: На собаках. И вот люди, которые это делали, они
0: это
1: достигли
0: нереально.
1: Этих полюсов, ну просто герои.
0: Жанна Эпле, актриса. Театр и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. Да, поздравляем ее с днем рождения. Сегодня родилась. Ура!
1: В 1917 году родился Владимир Никаноров. Это советский футболист. Он был вратарем, также он был хоккеистом и первый капитан сборной СССР по футболу.
0: С днем рождения. Также поздравляем сегодня с днем рождения Александра Васильева. Российский музыкант, автор, исполнитель песен, солист группы «Сплин». Александр Васильев, группа
1: «Сплин».
0: Обожашки. С днем рождения.
1: В 1956 году в этот день родился Йен Кёртис, британский музыкант, певец, автор текстов песен и вокалист группы Joy Division.
0: Ну и поздравляем Диану Крюгер, немецко-американская актриса, фотомодель, собственно, очень красивая, очень такая фотогеничная, ну, модель, потому что самые известные роли Мишель Вальян, «Жажда скорости», обожает кино, также в «Трое» снялась с 2004 года, «Удержимость», «Сокровище нации», ну и, конечно же, одна из таких известных интереснейших ролей — это «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, где она сыграла там очень красивую девушку роковую. Вот, всех поздравили, кто сегодня появился на свет, и вас тоже поздравляем. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, исполнительность и точность не будут свойственны ни вам, ни окружающим. Просто день такой. Тельцы, вы получите то, что хотите, и для этого не придется прилагать много усилий. Близнецы, хорошо бы хоть что-нибудь реализовать, пока настроение лениться не победит. Раки, любовные разочарования могут ранить ваше сердце. Львы, неблагоприятный день для активности, натиска и упорства в достижении цели. Учитесь уступать. Девы, покупки доставят вам радость, вы не пожалеете о потраченных деньгах. Весы, проявите хладнокровие, пусть настроение этого дня будет прекрасным. Скорпионы, этот день создан для семьи, просто побудьте дома больше обычного. Стрельцы, день вряд ли будет богат событиями, все будет мирно и спокойно, и это хорошо. Козероги, ваша голова будет переполнена новыми идеями, успейте их записать. Водолеи, чем сложнее будет ваша задача, тем лучше, но не лишайте себя отдыха. Рыбы, не исключено получение денежной поддержки от членов семьи или друзей. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Ну все. Все, надоело, середина лета, собираем чемоданы, да, и уезжаем, потому что сегодня среда, а по средам мы всегда путешествуем в какие-нибудь классные места, необычные, интересные, куда-нибудь далеко-далеко или куда-нибудь еще дальше.
1: Ну, куда вообще, такое сегодня? Место, о котором вообще, может быть, ничего не узнаете, есть такие британские заморские территории, их на самом деле много, британских заморских территорий, какие-то уже стали не британскими, а какие-то все еще остаются. Есть такой архипелаг, называется Теркс и Кайкос. Теркс и Кайкос. Вот, собственно, находится это все в Атлантическом океане. И там есть такой островок, даже не островок, а такой, знаете ли, один из крупнейших островов этого архипелага называется Провиденциалес. Провиденциалес. Местные его называют Прови. Прови. Что можно сказать? Значит, там заболоченный ландшафт, характерная особенность. Количество населения там большое, там живет 23 тысячи человек, для острова это очень даже много, и там даже есть международный аэропорт. В общем, мы отправляемся на Прови, остров 98 квадратных километров всего, но посмотреть там есть что, Маша, поехали!
0: Так, ну, я приглашаю всех сразу же, знаешь, без лишних...
1: На пляж.
0: На пляж?
1: На пляж. Ну, на пляж, надо приехать на остров, пошли на пляж.
0: Так, хорошо, давайте, раз уж мы попали туда, давайте придем на пляж, но не просто на пляж.
1: Угу.
0: Давайте займемся дайвингом.
1: Давайте.
0: Давайте займемся серфингом.
1: Че, просто лежать?
0: Да, просто лежать нам не подходит. Можно там нырнуть в Карибское море, увидеть весь подводный мир этого Карибского моря. Там очень мало, очень много, точнее, и всяких подводных обитателей, в том числе и опасных. Поэтому нужно быть, конечно, осторожным. Обязательно делать это в компании инструктора. Ну, а если не хотите под воду, вы можете на воде освоить серфинг, да?
1: Волны позволяют, кстати, здесь...
0: И там, кстати, еще яхту можно взять на прокат.
1: Это понятное дело. На острове Прова или Провиденциалес есть... самая длинная цепь рифов в мире и самый лучший в мире пляж, как они говорят, длиной аж 22 километра.
0: Ух ты!
1: Грейс Бэй. Он входит в топ самых красивых пляжей вселенной. И там же есть ферма, называется Кайкос Конч Фарм, где выращивают гигантские королевские ракушки. Ну, то есть, пришли на экскурсию, поплавали, а тебе еще и вон показали, как ферма ракушек. Как тебе такое?
0: Ферма ракушек?
1: Ферма ракушек, да.
0: Обалдеть. Так... Ну,
1: что еще
0: тогда
1: есть?
0: Отправляемся тогда на пиратский риф еще. Называется он Parrot Cay.
1: Угу.
0: И там есть загадочная, волшебная подводная пещера Hole. А те, кто неравнодушен к природе, могут отправиться еще в морской национальный парк принцессы Александры. Там есть рифы, соленые озера и морские обитатели, водоплавающие птицы. Короче, там просто все, что вы хотите, все есть. И это, не забывайте, Карибское море. Можно встретить пиратов.
1: Естественно. Ну и, собственно, по поводу средств передвижения, по-моему, до 60 какого-то года там вообще ничего, там не было дорог, там ничего не было. Теперь аэропорт есть, конечно же,
0: там
1: какие-то транспортные средства.
0: На лошадях можно.
1: Да, можно покататься на лошадках, можно съездить.
0: Можно яхту на прокат взять.
1: Вот, опять же, Маша, ты уже говорила об этом. Видимо, ты хочешь яхту. Короче говоря, кухня, все, что море дает. Вот,
0: морские дары.
1: Да, и самое главное, если вы захотите что-нибудь привезти, то с удовольствием там различные ремесленники делают из банановых листьев посуду, как-то ее, не знаю, укрепляют, и вот такая чисто экологический подарок, чисто экологично можно
0: такой вот волшебный
1: провиденциалес. Да, как вы поняли, там долго задерживаться смысла нет, потому что все можно обойти, везде можно поплавать, и уже потом захочется куда-нибудь в другое место, ну а про другое место мы вам расскажем ровно через неделю. Это утреннее шоу «Активация», мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

клубок садов. Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меня ж породимый каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: Джейсон.
1: Відбила же міста, по небу ходила.
2: Сида, сида, тебе танцуешь одна.
1: Хотела со мной.

0: простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем отличного, позитивного утра. Сегодня у нас среда, сегодня у нас 15 июля, и прямо сейчас наша любимая рубрика «Верю, не верю». Обмен фактами, но не просто обмен фактами, а здесь еще и элемент игры присутствует. Если правильно угадываешь, факт верный или неверный, получаешь балл.
2: Я на этой неделе проигрываю или у нас 1-1?
1: Мы не считаем эту неделю, потому что, потому что хочется, вот, знаешь, летом не хочется соревнований, хочется просто побольше узнать.
2: Ты же любишь соревнования.
1: Нет, у нас-то будет столько много фактов. Итак, первый факт от меня. Сегодня поговорим про Европейский Союз. Веришь ли ты, что в Европейском Союзе вот сейчас 27 государств? Вот на данную вот секунду. Европейский Союз.
2: Да.
1: Все правильно, Маша. 27 государств, там кто-то пытается туда взойти, кто-то пытается выйти, но пока вот сейчас вот 27 государств в Евросоюзе. Молодец.
2: А у меня необычный к себе вопрос. Веришь ли ты, что Мукузани. Это красное вино.
1: Я вообще в этом не разбираюсь. Ну, наверное, дай вспомнить.
2: Ну-ка, вспоминай.
1: Сейчас, понимаешь, так как, я не знаю, чертоги памяти просто смотрят на полки магазинов. Пусть будет белое.
2: Ну это что?
1: Да, я не угадал.
2: Да, это красное вино.
1: Ну вот я, видите, какой, видите, я за ЗОЖ, я не разбираюсь в этих ванах.
2: Я тоже не разбираюсь, мне просто понравилось название. Мне просто понравилось название, и я тебе его решила рассказать.
1: Полка из магазина с бутылками, дальше счетчик, дальше у тебя фотка, следующая фотка. Не знаю, мозоль и,
2: нет, у меня такого нет, я не фоткаю счетчики и мозоли, я фоткаю свою кошку, которая сидит смешно, лежит. Висит смешно, ест смешно.
1: Все, Маш, молодец, я поздравляю тебя сегодня. Давай, доп-факт: на флаге Евросоюза 12 звезд. Правда или нет? Ну, скажи, да, нет.
2: Ну, там точно есть звезды.
1: Ну, сколько их, 12-то есть? Ну, есть 12 звезд или нет? Ну, хотя бы 12 есть.
2: Ну, 12-то точно.
1: Ну, все есть, 12 есть, молодец. Ты победила в любом случае сегодня. Поздравляем Машу, вас тоже поздравляем, потому что вы много знаете, а мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости утреннего шоу «Активация». Это новости из мира шоу-бизнеса. Что там, как там лето проводят наши любимые, богатые, знаменитые?
2: Узнаем. А как проводят? Они проводят лето и при этом с пользой проводят. Арнольд, да? Шварценеггер сейчас в Будапеште. Там проходят съемки комедийного боевика «Келлис». И, собственно, кроме того, там еще есть Лайм Хемсворт, Джина Дэвис, которые тоже играют в этом фильме. Они находятся в Будапеште. Арнольда Шварценеггера там видят. Он там, значит, гуляет, катается на велике. То есть такой же возраст, то есть ты не приедешь на пару дней, надо подольше потусить. Вот, значит, всякие базильки смотрит, посещает тренажерные залы, где-то между снимается в кино, какие-то реплики рассказывает. Ну и, собственно, к чему новость? К тому, что режиссер этого фильма, Брэд Пейтон, решил жениться. Прям там, в Будапеште. Говорит, а чё бы нет? И говорит, Арнольд, раз уж ты здесь, может, ты проведешь свадебную церемонию?
1: Прикольно.
2: Вон, ну, Тейлор Свифт, Адам Сэндлер, а тут Шварценеггер.
1: Типа как выездную или что?
2: Ну, типа, да, типа вот у нас уже все есть, и есть видео.
1: Скажи,
2: да, Брэд Пейтон, режиссер, знам, Арнольд Шварценеггер, красивый стоит, так, готовы ли вы? Да, нет, нет, все. Все, вот представляешь, как это? Тут у тебя, смотри, и видеокамеры профессиональные, то есть можно прям кино снять.
1: Но.
2: Молодец режиссер, и актер еще такой. И...
1: Он по-любому специально отгадал, потому что так просто просить Арнольда Шварценеггера вырваться из своей там работы,
2: ну, да,
1: рутины, семьи.
2: Самое главное.
1: А тут вроде как он да давай, дружище, ты все равно тут.
2: А потом говорит, а подарки? Я думаю, что заказать себе Арнольда Шварценеггера, провести свадьбу, во-первых, это нереально, во-вторых, это бесценно. А тут как бы, ну, есть и есть, Арнольд, ну.
1: Ну, я что-то подумал, что ты лучше всех с этим справишься.
2: Ну, да. По-братски, давай, все сделали. Вот классно, вот все-таки дружба и такое вот, когда в кино снимается, это же целая экспедиция, там, считай, Хемсворт из Австралии, Шварценеггер из Америки.
1: Блин. Ну, да.
2: Вот, это прям тусовка такая, вот, и почему бы и нет, ребят. В общем, что, молодец, Арни, долгих лет жизни и семье режиссера тоже. Вот, а мы всем желаем классной среды, 15 июля на календаре, шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. До завтра.
1: Пока.
0: Активация.

0: d'ailleurs.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Среда, 15 июля. Вот это да, время летит. Ладно, мы не будем об этом говорить. Просто
4: да,
3: время
4: будем,
3: идет своим чередом.
4: Расстраивает.
3: Сегодня 15 июля. Сегодня отличный день, чтобы проснуться, улыбнуться, начать этот день с хорошим настроением вместе с шоу «Активация». Здесь мы, Сергей Грешков, Маша Малинина. Проводим лето вместе с вами, даже если вам сегодня не на работу. Пожалейте тех, кому
4: это
3: на работу.
4: А что это кому-то не на работу? Это что такое?
3: Ну вот как, допустим, вот у меня сегодня, подожди, нет, не сегодняшнего дня, у меня в пятницу вот воспитательница у ребенка уходит в отпуск на полтора месяца. Ну у них такой отпуск у воспиток, как мы говорим, и вот как, вот все теперь, вот теперь у нас будут вот по садику, то в этой группе, а она в отпуске будет, представляешь, полтора месяца. Мне кажется, воспитатели, которые ходят в отпуск, они вот просто, знаешь, у них такой стоит, как вот есть отпугиватель, допустим, животных, да, какой-то ультразвуковой, у них такой же вот радар на детей из своей, то есть когда вот она идет просто по улице, воспитатель, в свой в отпуск, и какой-нибудь ребенок к ней бежит, знаешь, он как бы добегает там расстояние метров пять и не может дальше, в стену врезается.
4: Ну, не подходите. Ну, нужна же ей какая-то защита, в конце концов.
3: Не подходите ко мне. В общем, ребята, всех воспитательниц, всех педагогов, как начального образования или как правильно? В общем,
4: да, всех, это называется дошкольное образование.
3: Дошкольное. Всех педагогов мы поздравляем. У вас отпуска, кайфуйте, наслаждайтесь, берите от жизни все. Детки подождут. Родители пострадают, деток. Подождите. В общем, всем хорошего настроения, классной среды. Сегодня будем путешествовать, сегодня будем много узнавать.
4: Ура!
3: И самое главное, радоваться лету вместе. Поехали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников СВО и членов их семей, заявила накануне парламентской газете член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. По ее словам, принимаются законы, которые расширяют круг получателей мер поддержки, упрощают оформление установленных гарантий, закрепляют новые социальные права, а также решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения, психологической помощи. Депутат подчеркнула, что забота о защитниках Отечества – это не просто элемент социальной политики, а проявление государственной ответственности и уважения к их подвигу. Президент Владимир Путин в мае поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО. Первый вице-премьер Денис Мантуров во вторник в ходе посещения космодрома Байконур провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом. Обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космосе. Вице-премьер посетил Байконур, где принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-29». Также Денис Мантуров заявил о готовности нашей страны обсуждать перспективы сотрудничества с США по линии национальных орбитальных станций. Минюст подготовил законопроект, который позволит получать в электронном виде, в том числе, свидетельство о рождении ребенка и заключение брака в настоящее время при регистрации акта гражданского состояния, например, рождение ребенка или заключение брака заявителя выдаются бумажные гербовые свидетельства. Теперь новым документом, подтверждающим регистрацию акта, будет являться выписка из ЕГР ЗАГС. Она будет выдаваться как в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия, так и на бумажном носителе по просьбе заявителя. Такую электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжит выдавать, так как оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет. Злоумышленники выходят на связь со школьниками под разными предлогами и начинают им угрожать. Часто угрозы идут не напрямую ребенку, а через него, взрослым. Об этом предупредил доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Цитата: «Если ты не выполнишь требования, твоих родителей привлекут к ответственности. Для этого нужно взять деньги и вынести их». Вот типичный сценарий мошенников, сказал Щербаченко. Он советует родителям объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество, даже если очень страшно. Также он подчеркнул, что нельзя сообщать коды из смс-ок. Курс доллара на сегодня, 15 июля, 77,49, а курс евро 88,53. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: «1973 год. Семейная пара Бен и Елена переживает переломный момент супружества. Глава семьи Бен спит с соседкой Дженни, а его дочь Уэнди играет в сексуальные игры с соседскими ребятами, сыновьями папиной любовницы. Елена подозревает мужа в измене. В канун Дня Благодарения погода внезапно портится, как и отношения всех героев. Приближается ледяной шторм, которому предстоит выступить судьей в запутанной игре человеческих страстей. Саундтрек к фильму «Ледяной ветер».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайской госавтоинспекции Александр Цветков обратился к водителям, родителям и пешеходам. Поводом стала тревожная статистика детского травматизма и начало активного летнего сезона. В своем обращении полковник Цветков потребовал от родителей ежедневного контроля за детьми. Особый акцент на недопустимости игр у проезжей части и обязательном использовании световозвращателей. Взрослых призвали исключить доступ подростков к ключам от машин и мототехники. К водителям обращение жесткое. Строгое соблюдение скорости у школ и пешеходных переходов, полный отказ от телефона за рулем и обязательное использование детских кресел. Главный призыв – личный пример взрослых, ведь дети копируют поведение старших. В адрес дорожной службы прозвучали искренние слова благодарности от жителей деревни Ямница Валдайского округа, которые поблагодарили коллектив ДСК «Валдай» за оперативное решение проблемы, доставлявшей им серьезные неудобства долгое время. Речь идет о ремонте дорожного полотна, который был выполнен в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Люди отметили, что специалисты предприятия, известного своим ответственным подходом к содержанию региональных трасс, отреагировали на обращение граждан практически мгновенно. По словам местных жителей, новая дорога – это безопасность и комфорт для всех. В своем отзыве они подчеркнули, что рабочие трудились, несмотря на погодные условия, проявив настоящий профессионализм. Валдайский районный суд вынес принципиальное решение по иску прокуратуры к собственнику помещения и компании «Дикси Юг». Арендаторов и владельцев магазина «Дикси» на улице Гоголя 14А обязали в срок до 1 ноября обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан. Поводом для иска в суд стало обращение человека, имеющего ограничения по здоровью, а также заключение экспертного центра Всероссийского общества инвалидов. Проверка выявила множество нарушений – от отсутствия тактильной таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала до критических недочетов в конструкции пандуса, поручней и входных дверей. Кроме того, на прилегающей территории не было оборудовано специализированное парковочное место для людей с инвалидностью. Прокурор уже вносил представление об устранении этих нарушений, однако фактически требования федерального законодательства так и не были выполнены. Суд изучил все доказательства и встал на сторону истцов. Ответчиков обязали привести объект в соответствие с нормами доступности. Стоит отметить, что решение уже было обжаловано, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе. Теперь у собственников есть время до начала ноября, чтобы сделать магазин действительно доступным для всех категорий граждан. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» – лучшие хиты.

0: спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
2: Фантастическая история любви художника, живущего в 21 веке, и принцессы королевства Перадор времен правления короля Артура. Саундтрек к фильму «31 июня».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Давление на Россию носит долгосрочный характер и связано не столько с нашей политической системой, сколько с объективным значением страны как одного из крупнейших мировых центров природных ресурсов и стратегической территории. Отмечается, прямой колониализм ушел в прошлое, но борьба за контроль над ресурсами и транспортными коридорами продолжается, меняются только методы. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, европейцы должны отбросить колониальный подход в разговоре с Российской Федерацией. Глава государства призвал европейские элиты совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и странам европейской зоны. По словам президента, Российская Федерация готова к диалогу, и если у Европейского Союза действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства. Горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом запустил Минсельхоз. В ведомстве объяснили, по ней могут обратиться сельхозорганизации и фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы, отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая стоимость или ограничения при заправке. В России нынешним летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменением в логистике. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Помимо этого, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы, нефтехранилища и автозаправочные станции. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями. Как сообщили в Росстандарте, Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках указателя должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. В случае вынесения такого вопроса на обсуждение его могут рассмотреть только при участии Минтранса и МВД. Напомню, ранее Владимир Путин указал, в России еще много рекламы на латинице. Причем, по мнению президента, именно латиница на рекламных вывесках используется необоснованно. Глава государства также обратил внимание, что есть бренды, которые не могут менять свои названия, однако это и не требуется. Россияне изменили экономические привычки и стали внимательнее относиться к ценам на товары и услуги. Исчезло показное потребление даже тех, кто имеет повышенные доходы. Люди уделяют больше внимания сбережениям, формированию страховых взносов, поэтому отчасти стараются меньше потреблять. Россияне в последние месяцы, возможно, в течение последнего года, отмечаются усиленным тревожным ощущением. Оно отражается не только в покупательском поведении, но и в отношении официальной информации об инфляции. Люди стали более активно снимать наличные в банкоматах. Это может быть одним из проявлений общего стремления к финансовой безопасности. В такой ситуации граждане стараются контролировать доступные средства, сокращать необязательное потребление и заранее создавать запас на случай ухудшения обстоятельств. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.
4: Кто

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расслабляется.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Когда юный Финн впервые увидел прекрасную Эстеллу, сердце его разбилось. Несмотря на предсказания, гласящие о том, что страсть к Эстелле не принесет ему ничего хорошего, Финн поклялся завоевать прекрасную девушку. Годы спустя, стараниями таинственного благодетеля, молодой художник Финн оказывается в Нью-Йорке, где опять встречает свою неразделенную любовь. Но в тот самый момент, когда Финн снова увидит свою возлюбленную, сбудутся все его самые смелые мечты, как, впрочем, и самые сокровенные страхи. Саундтрек к фильму «Большие надежды».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайской госавтоинспекции Александр Цветков обратился к водителям, родителям и пешеходам. Поводом стала тревожная статистика детского травматизма и начало активного летнего сезона. В своем обращении полковник Цветков потребовал от родителей ежедневного контроля за детьми. Особый акцент на недопустимости игр у проезжей части и обязательном использовании световозвращателей. Взрослых призвали исключить доступ подростков к ключам от машин и мототехники. К водителям обращение жесткое. Строгое соблюдение скорости у школ и пешеходных переходов, полный отказ от телефона за рулем и обязательное использование детских кресел. Главный призыв – личный пример взрослых, ведь дети копируют поведение старших. В адрес дорожной службы прозвучали искренние слова благодарности от жителей деревни Ямница Валдайского округа, которые поблагодарили коллектив ДСК «Валдай» за оперативное решение проблемы, доставлявшей им серьезные неудобства долгое время. Речь идет о ремонте дорожного полотна, который был выполнен в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Люди отметили, что специалисты предприятия, известного своим ответственным подходом к содержанию региональных трасс, отреагировали на обращение граждан практически мгновенно. По словам местных жителей, новая дорога – это безопасность и комфорт для всех. В своем отзыве они подчеркнули, что рабочие трудились, несмотря на погодные условия, проявив настоящий профессионализм. Валдайский районный суд вынес принципиальное решение по иску прокуратуры к собственнику помещения и компании «Дикси Юг». Арендаторов и владельцев магазина «Дикси» на улице Гоголя 14 обязали в срок до 1 ноября обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан. Поводом для иска в суд стало обращение человека, имеющего ограничения по здоровью, а также заключение экспертного центра Всероссийского общества инвалидов. Проверка выявила множество нарушений – от отсутствия тактильной таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала до критических недочетов в конструкции пандуса, поручней и входных дверей. Кроме того, на прилегающей территории не было оборудовано специализированное парковочное место для людей с инвалидностью. Прокурор уже вносил представление об устранении этих нарушений, однако фактически требования федерального законодательства так и не были выполнены. Суд изучил все доказательства и встал на сторону истцов. Ответчиков обязали привести объект в соответствие с нормами доступности. Стоит отметить, что решение уже было обжаловано, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе. Теперь у собственников есть время до начала ноября, чтобы сделать магазин действительно доступным для всех категорий граждан. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» – лучший

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис. Хотя он не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны. Однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться. Отношения внутри любовного четырехугольника постепенно накаляются, бросая героев в пучину страстей и неумолимо приближая их к парадоксальной развязке. Саундтрек к фильму «Близость».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В течение ночи над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, сбиты 93 украинских БПЛА. Вооруженные силы России сегодня продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В портах Черноморск и Днепробукский поражены 4 морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах противника. Морские стратегические ядерные силы России находится в полной боевой готовности. Это заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Кроме того, ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана, добавил он. Российские власти проработают внедрение принципов здорового питания населения в рамках формирования новой модели охраны здоровья граждан, следует из правительственного документа. Кабмин разработал план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения России до 2030 года. Одна из целей – борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Так, согласно документу, в России хотят разработать рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить индивидуализированное питание, в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания. Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога. В большинстве случаев подоходный налог удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня. Уплатить налог необходимо гражданам, получившим в прошлом году доход от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока, от сдачи имущества в аренду, от выигрышей в лотерею. Обязаны уплатить налог те, кто получил доход от зарубежных источников и получил облагаемое имущество в дар от постороннего лица, а не от близкого родственника. Россиянам советуют создать отдельный электронный ящик для регистрации на сайтах и подписок, а также не публиковать свой имейл и номер телефона в открытом доступе, чтобы свести к минимуму спам и обезопасить личные данные. Не нужно переходить по ссылкам из подозрительных писем. Правоохранители отметили, что даже если сообщение выглядит официально, нельзя нажимать на кнопки «Подтвердить», «Войти в аккаунт» или «Узнать подробности». Кроме того, всегда необходимо проверять отправителя. Фишинговые сообщения часто маскируются под реальные компании, но в адресе отправителя можно заметить лишние символы, цифры или странные домены. Рекомендуется настроить фильтры. Большинство почтовых сервисов автоматически определяют спам. Однако можно усилить фильтрацию вручную, добавив правила для блокировки подозрительных отправителей и ключевых слов. Курс доллара на сегодня 77.49, курс евро 88.53. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов.
4: Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца, под морозную зимнюю стужей, под шальною пулей дурой. Человек, это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близ.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ар и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Узнав о неизлечимой болезни, отец семейства решает исполнить мечту всей жизни – съездить на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья решает поддержать отца и отправляется в автопутешествие через всю Россию. Саундтрек к фильму «Родные».
1: Сядем с отцом, сядем вдвоем –

И вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка ладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и день.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайской госавтоинспекции Александр Цветков обратился к водителям, родителям и пешеходам. Поводом стала тревожная статистика детского травматизма и начало активного летнего сезона. В своем обращении полковник Цветков потребовал от родителей ежедневного контроля за детьми. Особый акцент на недопустимости игр у проезжей части и обязательном использовании световозвращателей. Взрослых призвали исключить доступ подростков к ключам от машин и мототехники. К водителям обращение жесткое. Строгое соблюдение скорости у школ и пешеходных переходов, полный отказ от телефона за рулем и обязательное использование детских кресел. Главный призыв – личный пример взрослых, ведь дети копируют поведение старших. В адрес дорожной службы прозвучали искренние слова благодарности от жителей деревни Ямница Валдайского округа, которые поблагодарили коллектив ДСК «Валдай» за оперативное решение проблемы, доставлявшей им серьезные неудобства долгое время. Речь идет о ремонте дорожного полотна, который был выполнен в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Люди отметили, что специалисты предприятия, известного своим ответственным подходом к содержанию региональных трасс, отреагировали на обращение граждан практически мгновенно. По словам местных жителей, новая дорога – это безопасность и комфорт для всех. В своем отзыве они подчеркнули, что рабочие трудились, несмотря на погодные условия, проявив настоящий профессионализм. Валдайский районный суд вынес принципиальное решение по иску прокуратуры к собственнику помещения и компании «Дикси Юг». Арендаторов и владельцев магазина «Дикси» на улице Гоголя 14А обязали в срок до 1 ноября обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан. Поводом для иска в суд стало обращение человека, имеющего ограничения по здоровью, а также заключение экспертного центра Всероссийского общества инвалидов. Проверка выявила множество нарушений – от отсутствия тактильной таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала до критических недочетов в конструкции пандуса, поручней и входных дверей. Кроме того, на прилегающей территории не было оборудовано специализированное парковочное место для людей с инвалидностью. Прокурор уже вносил представление об устранении этих нарушений, однако фактически требования федерального законодательства так и не были выполнены. Суд изучил все доказательства и встал на сторону истцов. Ответчиков обязали привести объект в соответствие с нормами доступности. Стоит отметить, что решение уже было обжаловано, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе. Теперь у собственников есть время до начала ноября, чтобы сделать магазин действительно доступным для всех категорий граждан. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» –

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22 35.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

Уже поздно, на улице идет дождь. Я стою у окна и жду маму. Она задерживается, но я все равно ее дождусь, потому что я ее очень люблю.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
1: Валдай FM — первая местная радиостанция.
2: Я больше тебя не люблю.

0: FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Частный детектив Гитес принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа ее мужа-инженера. Взявшись за дело, детектив оказывается в центре скандалов, беспредела, коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывает однажды ночью вместе с телом несчастного инженера. Саундтрек к фильму «Китайский квартал».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия будет и от нового генсекретаря ООН добиваться предоставления ей списка якобы жертв провокации в Буче, сообщил постпред России при организации Василий Небензи. Далее цитата. «Будем ставить, пока не ответят то, что нам отвечают, это профанация», сказал Небензи на вопрос о том, будет ли Россия добиваться предоставления списка и после смены генсека ООН. Ранее глава МИДа Сергей Лавров рассказал, что нынешний генсекретарь ООН Антонио Гутерреш уходит от вопроса по списку якобы погибших в Буче. Срок полномочий Гутерреша заканчивается 31 декабря. В Минобороны России в апреле 2022 года еще заявили, что опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной украинской провокацией. За время нахождения города под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело против «Русала» за неисполнение предупреждения. Компания не изменила условия договоров на поставку алюминия, завышая цены для российских потребителей, сообщило ведомство. В марте ФАС выдала предупреждение «Русалу», согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. Затем ведомство продлило срок до 29 мая, а в начале июня дало алюминиевому производителю еще месяц для исполнения предупреждения и заявила, что больше продлевать этот срок не планирует. Компания не исполнила предупреждение службы. В связи с этим ФАС России возбудила в отношении компании антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. В случае подтверждения нарушения на группу «Русал» может быть наложен оборотный штраф. Новая система выдачи QR-кодов для покупки бензина на АЗС внедрена в Севастополе. Прием заявок будет осуществляться круглосуточно. Система распределяет коды автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак. Новая система позволит подать заявку в конкретное время, каждый вечер. Также автоматизация системы полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Вакцинация может продлить годы жизни россиянам. Все прививки доступны и необходимы, в том числе и пожилым, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос, может ли вакцинация увеличить продолжительность жизни, в том числе людям старшего поколения. Ежегодно осенью в стране стартует всероссийская вакцинационная кампания. Прививку от гриппа особенно рекомендуется сделать людям старшего возраста для формирования защитного иммунитета перед предстоящим эпидсезоном ОРВИ и гриппа в России. Кроме того, вакцинироваться от пневмококковой инфекции стоит раз в 5 лет, особенно при наличии хронических заболеваний. Прививку от клещевого энцефалита рекомендуется сделать тем пожилым людям, которые проживают в эндемичных регионах. Прививаться от дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет, поскольку риск инфицирования увеличивается с возрастом. Курс доллара на сегодня 77,49, курс евро 88,53. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Реклама на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

0: 105.5. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Начало нового тысячелетия. Происходит прорыв в глобальных технологиях. Люди уже не заводят дома собак и кошек. Они покупают себе роботов. Вот и семья Мартинов приобретает себе необычный подарок. Робота нового поколения. НДР-114. А в обычной жизни просто Эндрю. Купленный как прибор, запрограммированный для выполнения домашней работы. Эндрю вдруг начинает испытывать странные ощущения. Он еще не знает, что это называется чувствами. Саундтрек к фильму «200-летний человек».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайской госавтоинспекции Александр Цветков обратился к водителям, родителям и пешеходам. Поводом стала тревожная статистика детского травматизма и начало активного летнего сезона. В своем обращении полковник Цветков потребовал от родителей ежедневного контроля за детьми. Особый акцент на недопустимости игр у проезжей части и обязательном использовании световозвращателей. Взрослых призвали исключить доступ подростков к ключам от машин и мототехники. К водителям обращение жесткое. Строгое соблюдение скорости у школ и пешеходных переходов, полный отказ от телефона за рулем и обязательное использование детских кресел. Главный призыв – личный пример взрослых, ведь дети копируют поведение старших. В адрес дорожной службы прозвучали искренние слова благодарности от жителей деревни Ямница Валдайского округа, которые поблагодарили коллектив ДСК «Валдай» за оперативное решение проблемы, доставлявшей им серьезные неудобства долгое время. Речь идет о ремонте дорожного полотна, который был выполнен в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Люди отметили, что специалисты предприятия, известного своим ответственным подходом к содержанию региональных трасс, отреагировали на обращение граждан практически мгновенно. По словам местных жителей, новая дорога – это безопасность и комфорт для всех. В своем отзыве они подчеркнули, что рабочие трудились, несмотря на погодные условия, проявив настоящий профессионализм. Валдайский районный суд вынес принципиальное решение по иску прокуратуры к собственнику помещения и компании «Дикси Юг». Арендаторов и владельцев магазина «Дикси» на улице Гоголя 14А обязали в срок до 1 ноября обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан. Поводом для иска в суд стало обращение человека, имеющего ограничения по здоровью, а также заключение экспертного центра Всероссийского общества инвалидов. Проверка выявила множество нарушений – от отсутствия тактильной таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала до критических недочетов в конструкции пандуса, поручней и входных дверей. Кроме того, на прилегающей территории не было оборудовано специализированное парковочное место для людей с инвалидностью. Прокурор уже вносил представление об устранении этих нарушений, однако фактически требования федерального законодательства так и не были выполнены. Суд изучил все доказательства и встал на сторону истцов. Ответчиков обязали привести объект в соответствие с нормами доступности. Стоит отметить, что решение уже было обжаловано, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе. Теперь у собственников есть время до начала ноября, чтобы сделать магазин действительно доступным для всех категорий граждан. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» – лучше.

0: My baby.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Владельцу транспортной компании угрожают, намекая на двух племянников – близнецов, оставшихся без родителей и живущих у него. И тогда он нанимает двух безбашенных братьев-качков в качестве телохранителей. Малолетние племяннички дают прикурить нянькам, изобретая все новые и новые каверзы. Но Питера и Джона голыми руками не возьмешь. В конце концов, они находят общий язык с малолетними разбойниками. Два великовозрастных шалопая находят свое зеркальное отражение в двух юных проказниках. Саундтрек к фильму «Няньки».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Мирный процесс притормаживается со стороны Киева при активной поддержке европейцев. Ранее Вашингтон не исключил принятие жестких мер давления на Российскую Федерацию, в числе которых называются санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти и введение дополнительных пошлин на товары. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, подчеркивают, Европа пытается увести Соединенные Штаты от договоренности на Аляске. Тем более, что именно американская сторона, представив механизмы выхода на мирный трек, получила их одобрение на самом высоком уровне. Напомню, ранее Владимир Путин назвал 4 основы для переговоров с Киевом. Это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в Министерстве иностранных дел 2 года назад. Российские специалисты успешно осваивают выпуск новейших современных лекарств и медицинских технологий с новыми характеристиками и более высокого качества, для чего в стране имеются все возможности. При этом, как отмечают в правительстве, не уступая зарубежным аналогам, российские препараты должны оставаться доступными по стоимости. Ранее сообщалось, в России дополнен перечень стратегически важных значимых лекарственных препаратов на 149 наименований. В документ вошли лекарства, предназначенные в первую очередь для лечения онкозаболеваний, сердечно-сосудистых и неврологических патологий, а также для защиты от опасных инфекций. Все медикаменты из госреестра должны иметь полный цикл производства внутри страны, в том числе и с возможностью государственной поддержки. Более 3 миллионов заявлений в ВУЗы поданы на госуслугах. Почти 370 тысяч человек уже определились, где будут учиться, и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приемной комиссии на бюджет смогут изменить свое решение также на портале. С этого года на госуслугах можно отзывать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление. Бакалавриат, базовое, высшее и специалитет выбрали 835 тысяч человек. Магистратуру и специальное высшее – 151 тысяча человек, аспирантуру – 20 тысяч человек. Также на госуслугах подано более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских учреждениях образования. Объем целевой квоты, определенный правительством, самый большой именно по этим направлениям подготовки. Интерес россиян к загородной недвижимости резко вырос. В первой половине нынешнего года спрос на готовые загородные дома увеличился почти вдвое, достиг 167,5 миллиардов рублей. Покупатели стали скромнее в запросах на землю. Если раньше в моде были участки от 10 до 15 соток, то в настоящее время средний размер от 6 до 10 соток. В лидерах одноэтажные дома площадью от 80 до 140 квадратных метров. На них приходится около 85% спроса. Эксперты уверены, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, итоги года легко побьют достижения 2025-го, когда рынок лихорадил от ажиотажа вокруг семейной ипотеки. Активно растет ипотека на строительство собственного дома, преодолев отметку в 100 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых, бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн, а для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 100 и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Танто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Танто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире. Саундтрек к фильму «Одинокий рейнджер»

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайской госавтоинспекции Александр Цветков обратился к водителям, родителям и пешеходам. Поводом стала тревожная статистика детского травматизма и начало активного летнего сезона. В своем обращении полковник Цветков потребовал от родителей ежедневного контроля за детьми. Особый акцент на недопустимости игр у проезжей части и обязательном использовании световозвращателей. Взрослых призвали исключить доступ подростков к ключам от машин и мототехники. К водителям обращение жесткое. Строгое соблюдение скорости у школ и пешеходных переходов, полный отказ от телефона за рулем и обязательное использование детских кресел. Главный призыв – личный пример взрослых, ведь дети копируют поведение старших. В адрес дорожной службы прозвучали искренние слова благодарности от жителей деревни Ямница Валдайского округа, которые поблагодарили коллектив ДСК «Валдай» за оперативное решение проблемы, доставлявшей им серьезные неудобства долгое время. Речь идет о ремонте дорожного полотна, который был выполнен в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Люди отметили, что специалисты предприятия, известного своим ответственным подходом к содержанию региональных трасс, отреагировали на обращение граждан практически мгновенно. По словам местных жителей, новая дорога – это безопасность и комфорт для всех. В своем отзыве они подчеркнули, что рабочие трудились, несмотря на погодные условия, проявив настоящий профессионализм. Валдайский районный суд вынес принципиальное решение по иску прокуратуры к собственнику помещения и компании «Дикси Юг». Арендаторов и владельцев магазина «Дикси» на улице Гоголя, 14А, обязали в срок до 1 ноября обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан. Поводом для иска в суд стало обращение человека, имеющего ограничения по здоровью, а также заключение экспертного центра Всероссийского общества инвалидов. Проверка выявила множество нарушений – от отсутствия тактильной таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала до критических недочетов в конструкции пандуса, поручней и входных дверей. Кроме того, на прилегающей территории не было оборудовано специализированное парковочное место для людей с инвалидностью. Прокурор уже вносил представление об устранении этих нарушений, однако фактически требования федерального законодательства так и не были выполнены. Суд изучил все доказательства и встал на сторону истцов. Ответчиков обязали привести объект в соответствие с нормами доступности. Стоит отметить, что решение уже было обжаловано, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе. Теперь у собственников есть время до начала ноября, чтобы сделать магазин действительно доступным для всех категорий граждан. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

снова в трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

Или ближе, поднимаюсь выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше.

slut.

Снова в трип, валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже, зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

мяты, футболочки помяты. Жду тебя всегда между четвертым и...

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Если ты слышишь эту песню по радио, знай, что я сделала это ради нас. Если ты смотришь это видео,

держу тебя крепко, ближе нас нет никого в мире. Из тысяч галактик моя планета ты, как всегда мы на стиле. Твои губы как сахар, я готов целовать тебя целую вечность. Ты читаешь меня по глазам, я тону в твоих

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайской госавтоинспекции Александр Цветков обратился к водителям, родителям и пешеходам. Поводом стала тревожная статистика детского травматизма и начало активного летнего сезона. В своем обращении полковник Цветков потребовал от родителей ежедневного контроля за детьми. Особый акцент на недопустимости игр у проезжей части и обязательном использовании световозвращателей. Взрослых призвали исключить доступ подростков к ключам от машин и мототехники. К водителям обращение жесткое. Строгое соблюдение скорости у школ и пешеходных переходов, полный отказ от телефона за рулем и обязательное использование детских кресел. Главный призыв – личный пример взрослых, ведь дети копируют поведение старших. В адрес дорожной службы прозвучали искренние слова благодарности от жителей деревни Ямница Валдайского округа, которые поблагодарили коллектив ДСК «Валдай» за оперативное решение проблемы, доставлявшей им серьезные неудобства долгое время. Речь идет о ремонте дорожного полотна, который был выполнен в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Люди отметили, что специалисты предприятия, известного своим ответственным подходом к содержанию региональных трасс, отреагировали на обращение граждан практически мгновенно. По словам местных жителей, новая дорога – это безопасность и комфорт для всех. В своем отзыве они подчеркнули, что рабочие трудились, несмотря на погодные условия, проявив настоящий профессионализм. Валдайский районный суд вынес принципиальное решение по иску прокуратуры к собственнику помещения и компании «Дикси Юг». Арендаторов и владельцев магазина «Дикси» на улице Гоголя, 14А, обязали в срок до 1 ноября обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан. Поводом для иска в суд стало обращение человека, имеющего ограничения по здоровью, а также заключение экспертного центра Всероссийского общества инвалидов. Проверка выявила множество нарушений – от отсутствия тактильной таблички со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала до критических недочетов в конструкции пандуса, поручней и входных дверей. Кроме того, на прилегающей территории не было оборудовано специализированное парковочное место для людей с инвалидностью. Прокурор уже вносил представление об устранении этих нарушений, однако фактически требования федерального законодательства так и не были выполнены. Суд изучил все доказательства и встал на сторону истцов. Ответчиков обязали привести объект в соответствие с нормами доступности. Стоит отметить, что решение уже было обжаловано, однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе. Теперь у собственников есть время до начала ноября, чтобы сделать магазин действительно доступным для всех категорий граждан. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» – лучшие хиты.
1: Кто

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 92170.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: день проходит монотонно. Слова скопились горле кома.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.